час зачатия, я помню не точно. Значит, память моя однобока. Но зачат я был ночью порочно и явился на свет не до срока. Я рождался ни в муках, ни в злобе. 9 месяцев — это не лет. Первый срок отбывал я в утробе. Ничего там хорошего нет. Спасибо вам, святители, что плюнули да дунули, что вдруг мои родители зачать меня задумали. В те времена укромные, теперь почти былинные, когда срока огромные брили бы тапы длинные, их брали в ночь зачатия многих даже ранее. А вот живет же, братья, моя честна компания. Ходу, думушки, резвая, ходу! Слово, строченьки, милое, слово! Первый раз получил я свободу,

родился, и жил я, и выжил. Дома на Первомещанской в конце, там за стеной, за стеночкой, за перегородочкой, соседушка с соседочкой баловались водочкой. Все жили вровень скромно так, система коридорная, на 38 комнатах всего одна уборная. Здесь на зуб зуб не попадал, не грела телогреечка. Здесь я доподлинно узнал, почем она копеечка. Не боялась сирены соседка, и привыкла к ней мать понемногу. И плевал я здоровый трехлет.

Мой песок и дырявый кувшин, и било солнце в три луча сквозь дыры крыша просеяна. Да Евдоким Кирилловича и Гисю Моисеевну, она ему как сыновья, да без вести пропавшие. Эх, Гиська, мы одна семья, вы тоже пострадавшие, вы тоже пострадавшие, а значит, обрусевшие, мои без вести павшие, твои безвинно севшие. Я ушел от пеленок и сосок, пожевал, не забыт, не забрал.

приводит на свет. Пророчество папашина не слушал Витька с корешем из коридора нашего. В тюремный коридор ушел, да он всегда был спорщиком, припрут к стене откажется. Прошел он коридорчиком и кончил стенкой, кажется. Но у отцов свои умы, а что до нас касательно, на жизнь засматривались мы уже самостоятельно. Все от нас до

помощники, на стройке немцы пленные. На хлеб меняли ножики, сперва играли в фантики, при стенах с крохоборами. И вот ушли романтики из подворотен ворами. Спекулянтка была номер первый. Ни соседей, ни бога, ни друзья. Жизнь закончила миллионершей пересветала тетя Маруся. У Маруси за стенкой кавели, и она там втихую пила. А упала она возле двери, некрасиво так зло умерла. Нажива, как наркотика, не выдержала и этого. Бахатенька и тетенька Маруся Пересветова. Но было все обыденно, заглянет, кто расстроится. Особенно видела богатство метростроевца. Он дом сломал, а нам сказал, у вас на сыне вытерты. А я, за что я воевал? И разные эпитеты было время, и были подвалы, было дело.